предлагал все доплатить за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: называется «Пульс радио».
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя не ищу.

и не для нас. Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мысли шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою жизнь.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7 утра.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. За нарушение оборота метанола введут административную ответственность. Наказание будет применять в том числе за игнорирование требований к хранению, уничтожению и денатурации метанола, а также за реализацию метаноловых жидкостей без предупредительной маркировки об их опасности для жизни и здоровья. Такой закон, ранее принятый Госдумой, поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам 19 мая. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. На портале госуслуги можно добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы. Пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Помимо этого, операторы обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненная

0: сообщение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Слушай, ну прям сегодня где-то как будто бы себя, ну, выходя из дома, почувствовал где-то на море. Объясню почему. Во-первых, такой приятный ветерочек подувал. Прям прохладненький такой, хорошенький. Не знаю, вот не передать это словами. Во-вторых, откуда ни возьмись, чайки. Просто летают чайки, кричат, и я такой, что происходит? Я, может быть, вышел, ну, вчера заходил домой, а сегодня вышел в какую-то другую реальность, в какую-то, скажем так, не ту дверь зашел, может, я не знаю, я не понимаю. Больше напомнил ситуацию из фильма «Любовь и голуби», где он дверь открывает и сразу падает назад в море. Вот что-то было подобное сегодня ощущение у меня. И вроде бы и порадовался, и вроде бы все хорошо, и вдобавок еще, если бы у нас здесь где-то рядом на Сыжкаровле было бы свое море, вообще было бы кайф. Ты такой едешь в курортном городе куда-то на работу. Класс, класс, наверное, не знаю. Пока, собственно говоря, такого не произошло, мы даже не поймем, хорошо ли это, плохо ли. В любом случае, ощущение осталось, и с этим хорошим ощущением, настроением приехал именно сюда. Утреннее шоу «Юпорстейка» тебя приветствует. В лице меня одного, зовут меня Руслан Дятулин. Ну, что тебе пожелать? Ну, сил, терпения. Один день остался до выходных. И вот, собственно говоря, если заглядывая в погоду, вроде как обещали сегодня, там, завтра. Завтра я видел, что будет дождь. Но сегодня вот заглядываю, все изменилось. Суббота, воскресенье, вообще потрясающая погода, за исключением того, что в субботу ночью пойдет дождь. Так что гуляем строго до 11 вечера в субботу. Ну и все. Но давай планами поделимся еще чуть позже, обязательно поговорим, подумаем, чем занять вообще выходные такие жаркие. Ну, не дома же сидеть, да, в конце концов. Так или иначе, пока надо потрудиться, пока надо поработать хорошенечко, да, чтобы заработать себе на отпуск. Кстати, наверняка же уже все знают, когда уходят в отпуск. Или еще все равно графики плавают, и вы до сих пор не понимаете, вообще стоит уходить летом в отпуск или все-таки работать и где-то там в сентябре, в октябре уйти отдыхать. Но единственная точная проверенная информация — это то, что весь май в семейной стоматологии, скажите, а? Бесплатная консультация ортопеда. Находится на Первомайской, 49, телефон Йошкар-Оле 33-91-23. Это важно. Ну и еще вторая важная информация, чтобы как-то взбодриться, но не сильно потеем сегодня. Конечно же, зарядочка на Пульс Радио. Ноги в боки, руки на ширине плеч, и делаем зарядку только, да, где-то до поясницы, причем верхняя ее часть.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом барш!

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама. На пульс радио.
2: На пульс радио.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
8: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
9: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.
13: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Йопере сетейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
3: Ну давай, чтобы не затягивать, сразу же быстро пробежимся по тем событиям, которые сегодня отмечаются и празднуются в мире, да, что-то в мире, в России, конечно же. Нам важнее эти праздники, чем все остальные. Ну и ты, собственно говоря, знаешь, кого с чем поздравить. Как всегда, человечек зайдет быстро и дальше по своим делам поедет.
4: Поздравляю.
3: Ну, во-первых, вот не зря я сегодня с утра вместо кофе выпил стакан чая, потому что международный день сегодня чая. Вот так случилось, что кофе дома закончилось. Прям знала, когда. В общем-то, международный день космоса. А, пожалуйста, 21 мая, день Тихоокеанского флота ВМФ РФ, поздравляем, день музы и вдохновения, день черемухи душистой, день полярника, всемирный день розы, всероссийский день защиты от безработицы, вот еще такое есть, и всемирный день медитации, господи, день военного переводчика и день обмена талисманами. Вот это, конечно, да. Все, больше событий не имеется. Если у тебя, правда, что-то, конечно же, есть, пиши в МАКС 917-725-25. Кого с чем поздравить, обязательно все передадим.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Слушай, ну давай гороскоп на сегодняшний день тебе зачитаю. Постараюсь сделать это достаточно быстро, потому что знаю, что ты свой знак, возможно, ждешь и такой даже из машины не можешь выйти. Ладно, овны. Нежелательно спешка и спонтанные решения, и то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Дева, день мелких ошибок и раздражений. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, и их можно будет простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать окружающих и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Да, спасибо большое. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолее, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.
9: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911. Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
10: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
14: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
15: Пора раздвинуть стены.
14: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
17: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
18: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
19: Мам, скучно!
20: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Так, пройдемся, посмотрим, что у нас происходит прямо сейчас в городе. Вот вижу, что перекрыта улица Ленинский проспект. Это участка от Первомайской до, собственно говоря, практически моста, до Советской. В связи с этим там образовалась огромная пробка, причем и на Первомайской, и со стороны Ленинского проспекта. В общем, туда не едьте, там что-то произошло. Видимо, какие-то ремонтные работы. Я не совсем уследил за этим внимательно. Значит, но я в этом не виноват. Улица Герцена, съезд с моста. В сторону улицы Соловьева, там постоите машиностроителей. Строителей Суворова на машиностроителей, значит, Покрылик, Баумана, там тоже придется постоять. Красноармейская, скорее всего, будет загружена, мне кажется, из-за перекрытия этого какого-то непонятного. А может быть, нас и вовсе обманули. Напишите, что там вообще происходит, если вдруг вы там находитесь. Ну или в курсе событий. Ну и вроде бы все. Ну вот Карла Маркса после ЖД-переезда от... практически до улицы, до кольца строителей. Вот здесь вот все там вообще стоит. Куда-то непонятно, все едут. Ладно, видимо, из города выезжают. Все, если обладать какой-то информацией, МАК 917-711-2525, либо 6300-088, позвонили, предупредили.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Наша метеостанция сообщает, что прямо сейчас 18 градусов, будет сегодня плюс 24. Однако вечером плюс 20, ночью плюс 12. Значит, облачно с прояснением на протяжении всего дня. Ветер до 3 метров в секунду в северо-восточном направлении. Влажность пониженная, давление в норме. Сегодня закат в 2 часов 8 минут. Луна сегодня молодая, магнитное поле на четверочку спокойное, а завтра восход в 3 часа 20 минут.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2020.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
3: «Центр притяжения».
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
8: 7+.
9: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
13: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. С 1 сентября в школах России начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на углубленных уроках информатики. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что новый профиль оказался настолько востребованным, что будет встроен в школьную программу с 2026-2027 учебного года. Минпросвещение ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособие «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» — 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения — безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Рособрнадзор и МВД предупреждают — слитых ответов ЕГЭ не бывает. Любая попытка продать гарантированные ответы по предметам — это мошенничество. В лучшем случае за деньги можно получить бесполезные материалы. В худшем — потратить время на поиски пропавшего продавца или нарваться на шантаж. В Рособрнадзоре пояснили, что разработка контрольно-измерительных материалов происходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий. Материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати документов необходимы два ключа – электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до начала ЕГЭ. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Ну что, как вы там? Как у вас там настроение? Как дела? Чем занимаетесь? Вот такие бы вопросы я хотел услышать от коллеги, но я здесь один. Это Йопара Сатейка, если кто не понял, если кто только что подключился. Всех вас рад приветствовать. Слушайте, знаете, что происходит? В общем-то, когда... Вот замечено, когда в компании заканчивается тема для разговоров, они обычно начинают разговаривать о детях, либо с этого вообще в целом начинается разговор. Ну или когда нашим, собственно говоря, людям нечего больше предложить, они начинают предлагать следующее. Значит, в школах предложили учить детей, напомню, детей, да, рожать здоровых и красивых детей. Вот такой круг сансары. Значит, на законодательном собрании Санкт-Петербурга, слава богу, что не в Москве, прозвучало предложение изменить подход к половому воспитанию школьников. По мнению участников обсуждения, детям следует рассказывать не о способах избежать беременности, а о создании семьи и рождении детей. Во время заседания заявили, что школьников нужно учить тому, как родить здорового и красивого ребенка, а не вопросом, собственно, защиты и предохранения. В общем-то, прозвучала идея формировать у школьниц стремление выйти замуж и родить много-много детей. Это вот все, знаете, как-то вот с разных сторон, потому что не так давно прозвучала информация и, собственно, инициатива о том, чтобы снизить возраст вступления в брак до 14 лет. Сейчас мы начинаем с детьми. Вот куда это вообще все у нас происходит? И как будто больше в стране каких-то не существует проблем, да, для обсуждения. Нет больше у нас вариантов, что обсудить. Мы начинаем, вот, собственно говоря, происходить тому, чему превращаемся. Слава богу, это все в Санкт-Петербурге, да, потому что, ну, не в Москве. Потому что там, в Петербурге, они могли такое предложить, и все мы с вами знаем, почему. Сразу скажу, что мы против наркотиков и всего остального. В общем-то, все это зло. Но вот есть такие люди, которые предлагают такие инициативы. Надеюсь, в их умах это, ну, они, возможно, проснутся, либо...

0: протрезвеют и потом как-то, возможно, придут к чему-то другому. Однако, возможно, и новость такая, да, прозвучала. То есть изначально такого вообще и не планировалось. Они совсем о другом говорили. Хотя все фразы, которые прозвучали, они были вырезаны как цитаты. Ладно. Давайте лучше будем, собственно говоря, думать о том, как их воспитывать правильно, с семейными ценностями и со всем остальным, чтобы выросли действительно, скажем так, достойного своего поколения. В общем-то, а все начинается с чего? Со взрослых, правильно, потому что надо с утра делать что? Зарядку, правильно. Вот с этим мы, собственно говоря, сейчас и займемся. Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго, прямо и погнали.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: по процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
2: Плюс 18 прямо сейчас. Будет сегодня плюс 24, облачно с прояснениями. К вечеру плюс 20, ночью вообще плюс 12. Однако радует, что все это без осадков. Завтра чуть-чуть выше температурное значение, но на данную минуту до плюс 27. И также малооблачно или облачно с прояснениями. Сегодня же ветер до 3 метров в секунду северо-восточных направлений. Влажность и давление в норме. Луна молодая, магнитное поле спокойное. На четверочку. Закат сегодня в 20:08. Восход завтра в 3 часа 20 минут.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Йошкар-Ола. Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатно. 900-776.
12: Парапапарам, парапапарам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
15: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
16: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18:00 18+.
15: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
17: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
18: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
19: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ишкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Но давайте вам на сегодняшний день зачитаем гороскоп для того, чтобы вы понимали, с чем иметь дело, с какими задачами, с какими проблемами могут помочь вам звезды. Овны. Нежелательно спешка и спонтанное решение, и то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы. Занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Дева, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпион. Предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Вот вам немного пинок от мироздания. Пошли заниматься в фитнес-центр «Византия». До лета осталось не так много времени, а накачанное тело хочется уже иметь. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами. А приятные люди, где? Конечно же, фитнес-центр «Византия».
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Ишкар-Ола.
5: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55-01-01.
9: А я на гитаре могу.
10: А я клавишник от Бога.
11: А меха все мои.
12: Какие меха?
11: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
13: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
14: Маршрут обновлен.
15: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
16: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 8362 46 35 23.
4: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Так, ну, давайте попробуем пробежаться, да, обстановке на дороге. В общем-то, с Ленинским проспектом все так же печально. Там до сих пор как будто бы действует ограничение. Поэтому Ленинский проспект стоит на участке Первомайской и Ленинского проспекта. Все пытаются объехать, видимо, перекрытие какое-то. С улицы Герцена после моста съезжайте, будете стоять в сторону улицы Соловьева. Дальше Суворова, машиностроителей, оно и понятно. Строители машиностроителей, строителей Кырли. И въезд по Кырли вдруг неожиданно, хотя вот вчера было свободно. Сегодня показывают, что прям все перекрыто красными стрелками. Видимо, все возвращаются в город. Молодцы большие, на самом деле, очень радостно. Карла Маркса, вот на удивление, ну, если вот со стороны кольца ехать в сторону, что за эта улица, такой переулок-то не показывает. Ну, в общем-то, если съезжаете с кольца вообще в сторону по Карла Маркса, даже в сторону Соловьева, вот там вот постоите в пробочке. Значит, дальше Ремзавод, все хорошо. Самбатхей, все хорошо. Значит, если вдруг интересовались, ух ты, неожиданно, в Савино даже небольшая пробка есть. Вот это да. Ладно, везде все хорошо. Если вдруг стали свидетелями какой-то дорожной обстановки, пожалуйста, 630-088, телефон студии, либо 917-711-2525, это мессенджер Макс. Жду ваше сообщение.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06. «Пульс радио» желает вам доброго пути.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
4: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
7: Парапапарам, парапапарам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Мам, скучно.
11: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
12: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
13: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
14: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
13: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
14: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
15: Открой сезон шашлыков с «Юлом Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах. В магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» – вкусно есть, полезно.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
18: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
19: Дом начинается с забора. А забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь «Снаб». Металлобаза «Сталь «Снаб».
20: Прохорова, 45В.
19: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
21: Путешествие по всему миру
1: миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
20: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
21: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
22: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. За нарушение оборота метанола введут административную ответственность. Наказание будет применять в том числе за игнорирование требований к хранению, уничтожению и денатурации метанола, а также за реализацию метаноловых жидкостей без предупредительной маркировки об их опасности для жизни и здоровья. Такой закон, ранее принятый Госдумой, поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам 19 мая. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Mix – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. На портале госуслуги можно добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы. Пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет по аналогии с самозапретами на оформление кредита и сим-карт, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Помимо этого, операторы обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99 40 20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Слушай, ну не могу я игнорировать следующий факт, на самом деле. Очень простой. Ведь сегодня, как вот я не воспользуюсь служебным положением, не могу не поздравить человека с днем рождения. Тем более это... Ну, товарищ, друг, братюня, братуха, братяня, кентяра. В общем, вот это вот все относимо к этому человеку. Поэтому уверен, что ты меня слушаешь. И я тебя поздравляю, Рома, с днем рождения. С днем рождения. Не, вот так надо.
3: А у кого сегодня праздник? С днем рождения!
2: Вот тебе, Рома, всего тебе хорошего желаю. На самом деле, пусть кошелек толстеет, приключения множатся, а проблемы испаряются. Пусть никогда их не будет в твоей жизни, ну а если они случаются, то делают тебя обязательно сильнее. Будь счастлив и здоров. Поэтому, Ром, от всего сердца, от всей нашей семьи, от людей, которых ты не знаешь, и от людей, которых ты знаешь, все поздравления звучат сегодня в твою честь. Кайфуем, радуемся и наслаждаемся. Единственное, есть большой минус, вот когда у человека, когда у друга день рождения, и врачи запрещают тебе есть жареное, и острое и все остальное, а впереди ожидаются шашлыки. Ну как же вот... Не повезло, ладно, Ром. В любом случае, тебя с праздником. И давай вот тебе, чтобы от меня лично, да, и от всей нашей команды. Ну, вот здесь и один, и четыре моих коллеги невидимых сидят. Тебе вот такая вот песенка, подарок считай.
4: Как ты мой брат? Чё ты мой брат?
2: Кстати, если что, я тебе в кошелек, вернее, в конверт завтра на 500 рублей меньше положу. Ну, это вот из-за песни.

0: Ромка, я заморочился. Еще один подарок для тебя. Скажите, бесплатная консультация ортопеда весь май, брат. Первомайская, 49, 30, 91, 23.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
0: Плюс 19, сейчас 24 будет днем. Облачно с прояснениями на протяжении всего дня. Ночью плюс 13, вообще холодрыга. Завтра плюс 27. Вот это жаришка, конечно, будет. Ладно, ветер до 3 метров в секунду северо-восточного направления. Влажность и давление в норме. Луна молодая, магнитное поле спокойное. Закат сегодня 20.08, восход в 3.20 завтра.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
6: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
7: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йошкар-Оле.
8: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
9: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
12: Кадры решают все, и каждый может быть лучшим. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
13: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопере сетейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
2: Как раз вчера с Ваней обсуждали касаемо вот этого молодежного мема 6-7, 6-7 и так далее и тому подобное. И да, действительно, некоторые школы запрещают эти слова, некоторые как-то реагируют неадекватно, но представляете, кто высказался РПЦ? В общем-то, одобрили они мем 6-7, заявив, что положительно высказывались о подростковом тренде. Он обратил внимание на то, что число 67 в христианстве связано с 67-м псалмом, одним из самых торжественных моментов псалтири, где говорится о победе Бога над тьмой, злом и смертью. Вот так вот. Именно там сказано: «Да восстанет Бог и...» Как это? Вот. «И рассеются враги его, и бегут от лица его, невидящего его». Все, понимаете, то есть это даже одобрили там. И была информация о том, что даже призвали, пусть детишки кайфуют, говорят об этом. Ну, как вы понимаете, так скажем, восхваляя Всевышнего. Представляете? Я, ну, вообще в шоке, но, видимо... Я даже не знаю, как это откомментировать. Ну вот, теперь знаете, что есть такая информация, и это все официально одобрили. Поэтому с одобрения, да, РПЦ.

0: 7.
1: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
2: Ну и овны, для вас специально. Нежелательно спешка и спонтанные решения. То и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, который сделает многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваш интерес или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Дева, день мелочи. Мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпион, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Рассказали, да, что надо идти в фитнес-центр Византия. Пожалуйста, взяли и пошли. Вот вам пинок. Значит, козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолей, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимо от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
7: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон. Наш Edon GT430.
8: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
9: Парапапарам, парапапарам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
14: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
15: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур. Ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
0: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28. Честно,

0: Товарищи, я слов Звонкова кричали совсем недавно, вот буквально день назад, новому фильму Звягинцева. Сорвал аплодисменты, которые длились 8 минут. Все это было дело в Каннах. Фильм «Минотавр» получил 8-минутные овации после премьеры на Каннском фестивале. Режиссер поблагодарил всех, кто помог ему снять картину на русском языке, а также зрителей фестиваля. Честно, я все картины, которые публикуются или рассматриваются на подобных фестивалях, ну, часто не для всеобщего обозрения. Ну, типа, это не кинчик на вечер, который можно посмотреть, это не кинчик, который вы можете глянуть, типа, расслабиться и все остальное. В общем-то, интересно даже посмотреть, что это за вообще, про что она, непонятно. Ладно, будем яндексить, будем узнавать о чем. И вот в связи с этим возникает вопрос. Вот какое кино на выходные, вот на эти выходные можно посмотреть? Порекомендуйте, потому что вот те, которые вы рекомендовали, я посмотрел. Некоторые из них интересны, некоторые нет. Но вот теперь очередная беда. Что смотреть в эти выходные? Потому что... Ну, собственно говоря, хочется провести выходные вечерами, по крайней мере, с пользой. Понятно, что днем это прогулки, огороды, сады, в которые я не поеду. Вот, а как раз таки фильм посмотреть хочется, поэтому порекомендуйте. И я вам тоже порекомендую, что, например, на семейной стоматологии скажите, а бесплатная консультация ортопеда весь май. Первомайск 49, телефон Ишкарле 33-91-23. И не благодарить.
1: Абр! Абр!
2: Не можешь Абр! Сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим. Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: На фоне того, что сегодня в начале часа поздравил своего товарища с днем рождения, оказывается, дружба в России стала слишком дорогим удовольствием. Об этом почти каждый третий россиянин признал, что встречи с друзьями бьют по карману. 40% стали видеться реже, а 3% вовсе перестали куда-либо выбираться с приятелями. Виной всему цены в кафе и ресторанах, за чашку кофе теперь можно купить небольшую дружбу. Слушайте, ну не знаю, мне кажется, ну, чтобы дружить, не обязательно, собственно говоря, ходить в кафе и ресторан. Достаточно просто, да, например, ну, встретиться. Сейчас это вообще удобно, потому что лето, да, можно встретиться где-то на нейтральной территории, пройтись, вот прогуляться у нас, например, по бульвару, да. Или, например, по набережной пройтись, да, съездить в иные парки, которые есть в городе, и просто насладиться общением. И это абсолютно ведь бесплатно, да, не обязательно что-то покупать. Но хотя есть, знаете, такие люди, которые, когда заходят в какой-нибудь торговый центр, либо проходят мимо какого-то магазина, либо просто гуляют, не могут как бы себе не купить ничего. То есть это нужно сделать обязательно. Вот, честно говоря, странная, да, такая дружба, когда вы видитесь просто в кафе и ресторанах. Можно же просто созваниваться, списываться, видеться, когда есть возможность, прогуливаться и так далее и тому подобное. Вот подумайте над этим рассуждением, потому что, ну, это прикольно на самом деле. Тем более, если у вас плюс-минус совпадают интересы, и более того, если вы еще и дружите с семьями. Кайф, согласен полностью. И это, между прочим, абсолютно бесплатно. Так что давайте дружить, общаться, радоваться каждому мгновению со своими, так скажем, товарищами.
3: Реклама на Пульс Радио. В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
5: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10:00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. С 1 сентября в школах России начнут изучать профили искусственный интеллект на углубленных уроках информатики. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что новый профиль оказался настолько востребованным, что будет встроен в школьную программу с 2026-2027 учебного года. Минпросвещение ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособие «Введение в искусственный интеллект» для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. Рособрнадзор и МВД предупреждают – слитых ответов ЕГЭ не бывает. Любая попытка продать гарантированные ответы по предметам – это мошенничество. В лучшем случае за деньги можно получить бесполезные материалы. В худшем – потратить время на поиски пропавшего продавца или нарваться на шантаж. В Рособрнадзоре пояснили, что разработка контрольно-измерительных материалов происходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий. Материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати документов необходимы два ключа – электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до начала ЕГЭ. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Что мы все о каком-то далеком, о каких-то вот других городах и всего остального. Вот, например, у нас, между прочим, в городе новые улицы появились с литературными названиями. Даже не то, что с литературными названиями, а самих литераторов. Вот так вот можно даже об этом назвать. В общем, в деревне Кельмаково, входящей в городской округ город Йошкар-Ола, появились новые улицы с литературными названиями. Улицы образованы на территории коттеджного поселка, там, где уже построены, теперь официально значатся улицы Рождественского, переулок Есенина, улицы Бунина и переулок Ахматовой. Пожалуйста, то есть, уважаемые таксисты, придется все-таки вам запоминать эти новые улицы, ну и нам тоже к этому абсолютно нормально привыкать. Инициатива хорошая, на самом деле, мне вот, ну, абсолютно нравится такая история. Вот. Собственно, уже внесены официальный реестр адресов округа. Пожалуйста. Так что будьте чуть внимательнее. Если вдруг вам придет там на Ахматова 12, знайте, это где-то у нас абсолютно. Учим новые улицы. Инициатива классная. Меня вообще в целом даже порадовало. Единственное, что, конечно, бы хотелось еще какую-нибудь улицу Пульс Радио. Ну, типа, улица Пульс Радио 15А. Вот звучит вообще классно. Или нет, улица Пульс Радио 30, потому что нам же 30 лет. И каждый год ее переименовывать, типа, 31, 32, 33, 34. Вот, было бы круто, конечно. Ну ладно, моменты тщеславия оставим. В любом случае, спасибо, что вы с нами. Мы представлены на всех социальных сетях. И в Максе публикуются постоянно новости. И даже ВКонтакте заходим туда. Прямо уже сейчас опубликовал пост о том, что завтра нас с вами ожидает. Вот что именно, заходите, смотрите. И можете даже сердечко поставить. А также сегодня появились не новые истории. Пожалуйста, мы вас там тоже всех ждем. Заходите, будем рады увидеться.
3: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64 20 40.
2: 21 прямо сейчас. Сегодня у нас будет максимум плюс 24, ночью плюс 13, завтра плюс 27. Но сегодня без осадков, до 3 метров в секунду северо-восточное направление ветер. Луна молодая, закат 20.08, магнитное поле спокойное, завтра восход в 3.20.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио. Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните. 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните. 22 35 74.

0: сломалась теплица, пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
1: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
0: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
1: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
2: А я на гитаре могу.
3: А я клавишник от Бога.
4: А меха все мои.
2: Какие меха?
4: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 55 01 01.

0: Звонить 707-767.
1: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Слышите, ну как будто меня услышали, как будто бы предложения мои стали доходить до умов. Объясню почему. Потому что, например, депутат Госдумы предложил ввести федеральную выплату за долгий брак. О как! Значит, по задумке депутата, сумма выплат в юбилейные годы будет равняться количеству прожитых в браке лет вплоть до 20 лет совместной жизни. То есть 5 лет брака будет выплачиваться 5000 рублей, правильно. За 15 лет брака 15000 рублей, правильно. И так далее. То есть за 20 лет брака 20000 рублей. За 25 лет брака 25000 рублей. За 30 лет брак, вы представьте, вот дойдете до суммы, где там 30-35 лет люди живут в браке, 30-35 тысяч рублей. Конечно, я предпочел бы, естественно, ну, какие-то, как-то, может быть, за каждый год тогда лучше, типа, один год, одна тысяча, да, ну, или там 10 тысяч, ну, и ладно, вот, собственно говоря. Не ради денег, на самом деле, существуем в отношениях, не ради денег живем, ради любви. Но все-таки, да, просто я возмущался изначально из того, что мы сначала пытаемся создать семьи, а потом мы с этими семьями как будто бы ничего и не делаем. Вот такая у меня была логика. Призывали там, значит, по 100 тысяч на свидание, вот на это все давать. А что потом дальше с этим делать? Не знаю. Причем также пришла новость сразу о том, что студентам планируют сделать льготную ипотеку или молодым семьям. Еще больше там списать, не списать, а снизить ставку для того, чтобы процент был низкий, ну или давать большой первоначальный взнос. Инициативы классные, я вообще за. Но вопрос в том, что если это, скажем так, инициатива, которая требует затрат от государства, то, скорее всего, логичнее, государство будет требовать затраты от нас. Так что тоже не есть хорошо, вот это тоже непонятно. Такой, знаете, взаимообмен. Но в целом идея-то, ну, классная же, согласитесь. Вы что думаете по этому поводу? Напишите в наш МАКС 917-101-25-25. Что думаете, стоит ли такая инициатива? И вообще круто это было бы или нет? Но с другой стороны, а если люди-одиночки, да? Но тогда же их как раз и мотивируют. Вот этим том, чтобы они начали встречаться, им дают деньги на свидание. Значит, все сошлось. Кольцо замкнуто. Нормально, все, круто. Что думаете, поддерживать? Вообще круто было бы такое, да? Или нет? Или думаете, да, ну, бред какой-то, конечно.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Хабр! Хабр!
1: Не можешь хабр, сказать «Йопарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну что, наверное, пора здесь оставлять уже тебя, да, для того, чтобы ты полноценно насладился этим днем. Но буквально часик поиграет спокойно музыка, а потом уже вернется сюда человечек, вернее, ворвется, даже не вернется, и кайфанет с тобой. В общем, оставайся здесь вместе с нами. Ну а сегодня Йопарасетейка заканчивает свою работу. Завтра с 7 до 11 продолжим. Естественно, просто так я оставить тебе не могу. Мысленно подумать, и все. Либо ты управляешь днем, либо день управляет тобой. Джим Рон. Все, вот теперь точно все. Утреннее шоу Йопарасетейка это было. Зовут меня Руслан Дятулин. Обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
2: Центр притяжения.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А я на гитаре могу.
2: А я клавишник от Бога.
3: А меха все мои.
4: Какие меха?
3: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
4: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
3: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
5: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
6: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
7: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28. Это «Пульс-радио». Сделай громче.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Власти Йошкар-Олы приняли решение о комплексном развитии части территории, ограниченной улицей Кирова, бульваром Ураева, улицей Петрова и Сернурским трактом. Площадь составляет более 13 тысяч квадратных километров. Там ликвидируют аварийное жилье, а также построят новые дома и создадут все условия для комфортного проживания местных жителей. Ожидается, что работы по комплексному развитию территории будут завершены до 31 декабря 2030 года. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. До 25 мая в Мариэл действует 4-й класс пожароопасности лесов. В этот период категорически запрещается сжигать мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи леса, разводить костры в лесных массивах и курить на природе. Кроме того, нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином материалы, а также бутылки, осколки стекла и другой мусор на освещенных солнцем полянах. Они могут сработать как линза и стать причиной возгорания. Об этом предупреждают в ГУМЧС РФ по Республике Мариэл. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

твоих знамиках One Republic and Now Wear It на 103.8, Мишкарале 12.09, в эфире Тофик, и всем доброго денечка. Сегодня мы с вами будем говорить о погоде, о том, что же происходит.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Ну что, по данным из открытых источников, сейчас 24 градуса. Максимальная температура составит 25 градусов ровно. Это в промежутке где-то с 16 до 17.00. Ну а после столбики термометров будут опускаться до 13 градусов ровно. Завтра у нас пятница, да, завтра у нас максимальная температура составит 27 градусов. Во, еще жарче будет. Ну а к вечеру опустится до 14 градусов ровно. Это прогноз погоды на Пульс Радио. Далее после небольшой рекламы для тебя прозвучит Baby Rexan с треком Miracle Man. Это Пульс Радио. Близко и всегда.
2: Время отдыха.

0: Сад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
1: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
6: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
9: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
10: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
5: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
11: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
12: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
13: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
14: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Сергей Лазарев с треком «Самообман» в «Йошкар-Оле» 12:28 в эфире «Тофик», ты на «Пульс Радио». Далее, после небольшой рекламы, для тебя прозвучит Ариана Гранде с треком «12th Zone». Ну и после нее Вилни с треком «Малыш» и все в этом роде. Манескин тоже никуда не уходит, будет сразу после «Малыша» с треком «Honey». И все это на «Пульс Радио». Близко и всегда заряжайся позитивной энергией этого дня вместе с нами.
1: Реклама на «Пульс Радио».
2: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
3: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
4: Прохорова, 45В.
3: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
5: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
6: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Мам, скучно.
8: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
9: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
11: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
12: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йошкар-Ола.
13: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните. 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
14: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
15: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
16: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
15: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
16: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
15: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 770909.
17: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
18: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
19: Кирпич.
18: Правильно. У Васильича в Копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж Копеечка. 550101.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну что, дорогие автолюбители, давайте сейчас самое время раскидать вам, что же происходит на дорогах нашего замечательного города. Сейчас на перекрестке улицы Воинов Националистов и Воскресенского проспекта затрудненное движение. Также перекресток Первомайский и Ленинского проспекта ведется ведутся ремонтные работы. Этот участок затруднен. Ну и в целом улица машиностроителей, думаю, тоже как обычно, и строителей, перекресток тоже он немножечко в заторе. Вот и все. Если владеете какой-либо информацией на дорогах, то пишите нам в МАКС на номер плюс 7-917-711-25-25.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
7: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
8: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
9: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
10: 7+. Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 7-917-707-71-41.
11: «Центр притяжения».
12: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
13: Парапапарам, парапапарам.
14: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции

0: просит о том, чтобы ее обожали и не обижали. Наши замечательные зумеры, да, молодежь, обожает следовать всяким трендам. И в одной из школ выкатили список запрещенных зумерских слов, да, запрещенные слова на уроках математики. Это было прям распечатано и приклеено на дверь. Вот, допустим, да, их там 29, конечно, все перечислять не буду, но вот приблизительно некоторые я вам озвучу. Это 6-7, Бурмалда, Хамам, Турецкая баня, 52, ФПВ, Друн, 228, 8, Чекушка, Шохид и, короче, многое-многое другое. И кто будет говорить запрещенные слова, тот получит лист с 67 заданиями. Прикиньте, вот так вот. Хотя бы вот, ну, родители так узнают, что популярно у зумеров. А вы напишите нам, какие слова произносят ваши дети, да? И мы это зачитаем в прямом эфире. Пишите нам в Макс на номер плюс 7 917 711 25 25. Очень даже интересно, да? О чем же сейчас говорит молодежь?
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: А я на гитаре могу.
4: А я клавишник от Бога.
5: А меха все мои.
3: Какие меха?
5: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
3: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
5: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
10: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
11: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Музыка для настроения. Музыка для души. Пульс-радио. Слушай, как бьется сердце. Пульс-радио. Пульс-радио. Пульс-радио. Близко

0: В твоих динамиках Фейгин с треком «Поцелуй в темноте» в Йошкар-Оле 13:48. Я хочу для всех спортсменов, да, дать небольшую такую ачивочку. Вот, например, в Южной Корее придумали бананы по дням недели, чтобы они не сгнивали одновременно. В одной упаковке лежат фрукты разной степени зрелости. Одни можно съесть сразу, следующие дозреют завтра, а остальные еще через пару дней. Так корейцы решили вечную проблему, чтобы все бананы внезапно не чернели в один день и не летели в мусорку. Поэтому, если вдруг ты собираешься на целую неделю закупать бананы, вот тебе лайфхак. Покупай от желтого ближе к зеленому. И, соответственно, на всю неделю тебе хватит свежих спелых бананов. Вам, спортсменам, небольшая ачивочка.
1: Реклама на Пульс Радио. Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
5: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
7: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

залетает и бурело на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур идем на торпеде.

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь, гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную, здесь не место тебе.

0: своих динамиках «Держи» и «Гранж» с треком «Туман» на 103.8 и «Шкарале» 14.09. Сегодня я узнал о том, что мат помогает работать эффективнее, когда нужна максимальная отдача. Прикиньте, в эксперименте с 300 участниками лучше всего справлялись с нагрузкой те, кто ругался в начале упражнения. Это помогало мозгу переключаться с боли на эмоции и легче преодолевать психологические барьеры. По словам исследователей, похожий эффект работает и в стрессовых ситуациях во время дедлайнов, переговоров и публичных вступлений. Поэтому, если вы вызываете к себе сантехника и он матерится, то знайте, он это делает для того, чтобы была классная отдача и у вас все работало без всяких проблем.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайте. Подписывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Вот Макс Корж выбирает жить в кайф, а кайф это, соответственно, под эту жаришечку, да. Куда-нибудь на озеро, шашлычки, друзья, дача, посадка и все в этом роде. Соответственно, я предлагаю вам тоже жить в кайф, пока есть то самое летнее настроение, те самые жаркие времена этого сезона. Пульс радио тебя сопроводит самыми классными саундами для твоего отдыха.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
1: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле, 42-28-28.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 20.
7: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это «Пульс радио». Сделай громче. Реклама на «Пульс радио».
1: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
2: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Телефон рекламной службы 42 28 20.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте, билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Миркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Власти Йошкар-Олы приняли решение о комплексном развитии части территории, ограниченной улицей Кирова, бульваром Ураева, улицей Петрова и Сернурским трактом. Площадь составляет более 13 тысяч квадратных километров. Там ликвидируют аварийное жилье, а также построят новые дома и создадут все условия для комфортного проживания местных жителей. Ожидается, что работы по комплексному развитию территории будут завершены до 31 декабря 2030 года. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. До 25 мая в Мариэл действует 4 класс пожароопасности лесов. В этот период категорически запрещается сжигать мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи леса, разводить костры в лесных массивах и курить на природе. Кроме того, нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином материалы, а также бутылки, осколки стекла и другой мусор на освещенных солнцем полянах. Они могут сработать как линза и стать причиной возгорания. Об этом предупреждают в ГУМ ЧС РФ по республике Мариэл. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Черный цвет – один из самых распространенных цветов автомобилей. Хотя, если вот говорят у нас про аномальную жару сейчас, то предпочтительнее, конечно, уже белый цвет. Ну, чисто из-за его физических свойств, потому что белый нагревается гораздо меньше, чем черный. Черный, как говорится, все поглощает. Но это касается, я думаю, и одежды. В белой футболке гораздо себя как-то лучше чувствуешь, попрохладнее несколько в жару. Я думаю, для спортсменов тоже самое то, выбирать именно белый цвет. А таковых становится больше и больше, хотя прогрессия не такая уж и великая. Но она все равно чувствуется и замечается. Больше людей занимаются бегом с наступлением теплых дней. Кстати, о здоровом образе жизни. Тут новые методические рекомендации Минздрава Российской Федерации по формированию как раз-таки такового. И что у него входит? Завтрак в первый час после пробуждения. Но здесь, как правило, большинство из нас все-таки завтракают, не откладывают это на перекусы на работе. Затем не менее 7000 шагов в день. А вот здесь пролетаем. Собственно, как их набрать? Потому что побыстрее до работы, с работы побыстрее домой, и там ни о каких прогулках особо речь-то не идет. Затем отказ от кофеина после обеда. Пролетаем. Ну как кофе не попить? Затем вечерние прогулки. Вот здесь опять же таки возвращаясь к тематике побыстрее с работы до домой добраться, и тоже пролетаем. Ну, знаете, плюс-минус, все зависит от конкретного человека. Одно или две из этих рекомендаций, они проходят, как говорится, мимо нас. А при этом это все-таки влияет на продолжительность жизни. Поэтому, наверное, стоит внести какие-то коррективы в свой распорядок дня. Ну или, по крайней мере, хотя бы попытаться. 16.12 сейчас в Йошкар-Оле, это Пульс Радио. Зовут меня Дмитрий Малышев. Добрый день.
1: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали солдата удачи.
4: Сегодня

0: в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Но в этой композиции Дмитрия Колдуна просто обойма позитива. Ну а как еще может быть? «Мой дом»? А дом у нас ассоциируется исключительно с позитивом и ничем другим. Хотя кто, какое окружение и условия там себе создает, соответственно. Но давайте хоть один аргумент в доказательство, что называется. Дома можно ходить, не втянув живот. Уже классное место, да? Ну и плюс ко всему есть такая поговорочка: «Все в дом, все в дом, все в дом». Мне кажется, вот следующая новость понравится тем, кто исключительно все в дом тащит. По поводу и беса, плюс ко всему, это новость о продуктовом магазине. Пока что не у нас. В Китае таковой открылся. Короче, там гигантские продукты продают. Не то чтобы прямо целую хрюшку можно купить. Нет, не об этом речь. Например, там можно купить пачку чипсов высотой в половину человеческого роста. Ну, сколько средний возьмем? 175, ну, плюс-минус, да? Ну, вот, делите на 2, и получается, вот это мешок чипсов. На любой сериал хватит. Согласитесь, жевать, как говорится, не переживать. Можно, конечно, задать вопрос: куда такие пачки здоровые? Да кто это будет брать? А я вам скажу, было же такое: заходишь в магазин за хлебом, а выходишь с двумя здоровенными пакетами. А домой приходишь еще и думаешь: так, я ж только хлеб хотел. Ну и вот, пожалуйста. А там сработает та же самая история, потому что глаза всегда голодные. А уж потом дома выясняешь, что это абсолютно не так. Но ты им всегда доверяешь. Ну, свои же собственные, как себе можно не доверять? Нонсенс! 5:30 сейчас в Вишкар-Оле. Зовут меня Дмитрий Малышев, это Пульс Радио.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Пока что следующие участки, где проезд затруднен на данное время на дорогах столицы республики, выглядит следующим образом. Это Карла Маркса. Здесь, если ехать от Строителей и до улицы Железнодорожная. Затем от Крыловой до Машиностроителей, если двигаться по Строителей. Ну и на пересечении Первомайской и Ленинского проспекта. Ну и совсем чуть-чуть еще добавляется улица Водопроводная от Больничной до Первомайской. Есть какие-то свои наблюдения? Может быть, светофор где не работает? Вы отправляйте нам мессенджер Макс 917-711-2525.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
10: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Ешкарале 330-300.
11: 7+.
12: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
13: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
12: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
14: Склад игрушки на Суворова, 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.

0: с 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Babe. Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: В ближайшие сутки у нас в Вишкрале будет малооблачная погода и довольно-таки теплая. Знаете, лучше бы так, конечно, каждые выходные были. А вот там есть уже некие сомнения. Но это пока что предварительные, как говорится, данные. Могут и не сбыться, что называется. А так, по данным из открытых источников, сейчас 23 градуса тепла, ночью плюс 13, завтра с утра плюс 22, а днем в пятницу 27 градусов.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
8: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
9: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
10: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430».

0: 0101.
1: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть полезно.
2: В этом

0: Звонить 707-767.
1: Пара-па-парам, пара-па-парам.
2: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
4: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
5: Прохорова, 45В.
4: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ловите прогноз на завтрашнюю пятницу. Овны будут заряжены творческой энергией и захотят добавить ее в любую задачу. На самом деле это классная идея, которая принесет результаты. Вот только будьте умнее, креатив уместен не везде. Завтра тельцы могут зависнуть между «хочу» и «надо». Лень ворвется в ваш график с ноги, но внутренний бухгалтер все же не даст потратить все на вкусняшки и хлам. Близнецы будут в режиме «все срочно, все интересно, все бесит». Вы окажетесь между задачами, как будто у вас 8 рук и одно зарядное на троих. Завтра раки – ходячие сенсоры эмоций. Уловите все, даже то, чего нет. Можно расстроиться из-за чужого взгляда, можно из-за не того тона в сообщении. Но давайте без драмы на пустом месте. Львы будто получат титул «Главное солнце Вселенной». Ну а почему нет? У вас энергия, харизма и нужный уровень самоуверенности, чтобы вести за собой людей. Например, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской, 113, Гомзовское кольцо. Телефон 55-83-18. Завтра девы в ударе заметят каждую ошибку, каждую пылинку, каждый намек. Мозг как Google-таблица, сердце как кнопка напомнить позже. Но вы не обязаны все держать под контролем. Весы будут метаться между быть хорошими и быть собой. Подумайте, может, эти вещи вообще-то не конфликтуют? Скорпионы, вы завтра в своем внутреннем супе из подозрений, интуиции и сарказма. Мир вам кажется странным? Так это он и есть. Вы будете на пике проницательности, но не обязательно всех тестировать на верность. Стрельцы почувствуют, что пора двигаться. Куда? Не ясно, но точно не сидеть и не скучать. Как говорится, а может бегом? И в никуда? Козероги, делегируйте хоть что-то. Даже если никто не сделает, это идеально. Мир-то ведь не рухнет. Завтра водолеи будут как канал с конспирологией. В голове тысяча мыслей, половина гениальная, половина, ну, экспериментальная. Как с этим ужиться? А вот это уже вам решать. Рыбы поплывут в потоке чувств, и этот поток местами бурный. Захочется романтики, поддержки и чуда, но попадутся только дедлайн и трудности на дороге.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
4: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
5: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
6: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
8: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, 2-й этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
11: Мам, скучно.
12: Что делать?
13: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
14: А я на гитаре могу.
15: А я клавишник от Бога.
16: А меха все мои.
15: Какие меха?
16: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
17: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
18: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45-28-88.
1: 17.52 сейчас в Вишкар-Оле. Традиционно в это время у нас пробки. Где-то больше, где-то меньше. Рассказываю, где. Заречной части начну, там поменьше. Вот как раз-таки по улице Мира, в створе между Карла Либнехта и Кирова. И еще по водопроводной, если двигаться от женщины с Караваем и до пересечения с Воскресенским проспектом. Так, вот теперь в центральной части. Здесь интереснее, ну, в кавычках, конечно. По Кокшайскому проезду начинается от улицы Большое Чигашево, дальше уже по Карла Либнехта и до улицы Железнодорожной. Затем на прилегающей Соловьёво, тут если ехать от Деповской и до пересечения с Карла Маркса. Затем по Соловьёво также от Крылова до Герцена, очень плотно, по Герцену точно так же и вплоть до Панфилова. Ну, участок-то небольшой, но все-таки. На пересечении Первомайской и Ленинского проспекта, также по Ленинскому в районе пересечения с Карла Маркса, небольшой заторчик. Еще у нас присутствует затруднение по улице Красноармейская. В одном случае, если двигаться от улицы Осипенко и до пересечения с Машиностроителей, а в другом случае, ну, в обратном уже направлении, от Эшпая и до Первомайской. По Первомайской тоже присутствуют небольшие заторчики от Кремлевской до Чехова в одном случае, во втором от Пушкина до Ленинского проспекта. Еще, уже гораздо меньше, это улица Водопроводная, опять же таки, от Больничной до Первомайской, в обратном направлении, от троллейбусного транспорта и до пересечения с улицей Халтурина. И еще немножечко также по улице Дружбы, если двигаться от наркодиспансера и до пересечения с Транспортной. В свою очередь по Транспортной тоже небольшой заторчик в районе пересечения с улицей Дружбы.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50. Телефон 38 20 06. Пульс радио желает вам доброго пути.
4: Реклама на Пульс радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Пешкарова.
9: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
10: Пешкарова. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
12: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабжение». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
13: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
14: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Кадры решают все, и каждый может быть лучшим. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С 1 сентября в школах России начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на углубленных уроках информатики. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что новый профиль оказался настолько востребованным, что будет внедрен в школьную программу с 2026-27 учебного года. Минпросвещение ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособия «Введение в искусственный интеллект» для 5-6 седьмых, восьмых и девятых классов. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. Рособорнадзор и МВД предупреждают, слитых ответов ЕГЭ не бывает. Любая попытка продать гарантированные ответы по предметам – это мошенничество. В любом случае, за деньги можно получить бесполезные материалы, в худшем – потратить время на поиски пропавшего продавца или нарваться на шантаж. В Рособорнадзоре пояснили, что разработка контрольно-измерительных материалов проходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий. Материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати документов необходимы два ключа – электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до начала ЕГЭ. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастилой евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: С погодой у нас в ближайшие сутки все будет в порядке, можно и дальше продолжать ходить в футболках, ну разве что не ночью, там плюс 13 градусов, а так, по данным из открытых источников, завтра с утра и днем малооблачно, и температура воздуха утром будет плюс 22 градуса, днем плюс 27.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь, нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
11: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
12: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем.

0: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
1: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: А ведь завтра уже пятница. Радость. И что там, звезды нам принесут? Овны будут заряжены творческой энергией и захотят добавить ее в любую задачу. На самом деле это классная идея, которая принесет результаты. Вот только будьте умнее, креатив уместен не везде. Завтра тельцы могут зависнуть между «хочу» и «надо». Лень ворвется в ваш график с ноги, но внутренний бухгалтер все же не даст потратить все на вкусняшки и хлам. Близнецы будут в режиме «все срочно», «все интересно», «все бесят». Вы окажетесь между задачами, как будто у вас 8 рук и одно зарядное на троих. Завтра раки – ходячие сенсоры эмоций. Уловите все, даже то, чего нет. Можно расстроиться из-за чужого, между прочим, взгляда, можно из-за не того тона в сообщении. Но давайте-ка без драмы на пустом месте. Львы будто получат титул «Главное солнце Вселенной». Ну а почему нет? У вас энергия, харизма и нужный уровень самоуверенности, чтобы вести за собой людей. Например, всей толпой фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Завтра девы в ударе заметят каждую ошибку, каждую пылинку, каждый намек. Мозг как Google-таблица, а сердце как кнопка «Напомнить позже». Но вы не обязаны все держать под контролем. Весы будут метаться между быть хорошими и быть собой. Подумайте, может, эти вещи вообще-то не конфликтуют, а? Скорпионы, вы завтра в своем внутреннем супе из подозрений раз, интуиции два и сарказма три. Мир вам кажется странным? Ну, так оно и есть. Вы будете на пике проницательности, вот не обязательно только всех тестировать на верность. Стрельцы почувствуют, что пора двигаться. Куда – не ясно, но точно не сидеть и не скучать. Как говорится, а может бегом и в никуда? Козероги, делегируйте хоть что-то, даже если никто не сделает это идеально, ведь мир-то не рухнет. Завтра водолеи будут как канал с конспирологией, в голове тысяча мыслей, половина гениальная, половина, ну, такие, скажем, экспериментальные. Как с этим ужиться? А вот это уже ваши проблемы. Рыбы поплывут в потоке чувств, и этот поток местами бурный. Захочется романтики, поддержки и чуда. Но вот попадутся только дедлайн и трудности на дороге.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Мам, скучно.
4: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
5: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
7: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Открой сезон шашлыков с Юлом Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
10: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
11: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
10: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
11: Магазин «Теплый», Медведево, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
12: Дом мечты? Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
13: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле. 63-50-00.
14: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йошкар-Ола.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Обычно и, как правило, к этому времени затруднений при движении по дорогам столицы республики практически нет.
2: Но не сегодня.
1: Итак, по Карла Маркса у нас там конкретная пробка, но все из-за дорожных работ, поэтому очень затруднен проезд по нечетной стороне от строителей и до железнодорожной улицы. Ну и на прилегающей улице Соловьева, если двигаться все так же от Деповской улицы и до пересечения с Карла Маркса. В остальных местах, если есть заторы, то уже гораздо попроще. Ну, немного в районе кольца Панфилова, немножечко по Первомайской от Пушкина до Ленинского проспекта, если двигаться. А также по Красноармейской небольшой отрезок от Первомайской до Красноармейской, если вы едете. Ну и в центральной части на этом, в общем-то, все. В Заречной части у нас Цареградский проспект, в районе Патриаршей площади, также по улице Ураева, если двигаться от Кирова до Петрова. И еще немножечко также по улице Мира, ну, практически от Тюленина и до Кирова. В остальном проезд свободный, ну, по другим участкам имеется в виду. Хорошей дороги, друзья!
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
5: Пульс Радио желает вам доброго пути.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
10: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
11: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
12: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
13: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Весеннее обострение. Нужно больше пульса.
1: Я вообще себе не нравлюсь. Посмотри, здесь торчит, там торчит. Бесит.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42 28 28.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
3: Свои в эфире.
0: Пульс Радио.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С 1 сентября в школах России начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на углубленных уроках информатики. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что новый профиль оказался настолько востребованным, что будет внедрен в школьную программу с 2026-27 учебного года. Минпросвещение ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособия «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. Рособорнадзор и МВД предупреждают, слитых ответов ЕГЭ не бывает. Любая попытка продать гарантированные ответы по предметам – это мошенничество. В любом случае, за деньги можно получить бесполезные материалы, в худшем – потратить время на поиски пропавшего продавца или нарваться на шантаж. В Рособорнадзоре пояснили, что разработка контрольно-измерительных материалов проходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий. Материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати документов необходимы два ключа – электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до начала ЕГЭ. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастилой евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Это «Пульс радио». Радио. Позарись. «Пульс радио» заряжает энергией.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики плюс 13 градусов. Завтра с утра в Ишкар-Оле малооблачная погода. Температура воздуха плюс 22 градуса. Днем ясно. Температура воздуха плюс 27.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
9: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.
10: Мы будем...

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле 42 28 28.

С 7 до 11 утра каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911.

0: Руссо артистов. Облика морали. Руссопоп на пульс радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: свои, да наши. Русофоб на пульс.
1: Первым снегом ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тело и душой, мы с тобой одно пространство.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь ко мне подойти?
2: Я в шоке с того, как ты выглядишь, в шоке с того, чем ты сегодня двигаешь. Твои глаза моими бликами, хочу узнать твои цифры мобильного. Типа из фильма, очень ванильного.